Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15. On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: стал чужим.
1: В Могилеве 6 утра.
2: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВТ-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял, по

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Кирове 7 часов.
1: Прогноз погоды. 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: стоп, снято.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Двадцатого сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

0: 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: вернуть бы себя. В Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. Сентябрь перевалил за середину и, наконец-то, что-то начинает меняться. И в музыкальном плане. С радаров постепенно исчезли Оффенбах с композицией Miles Away и Зиверт. Газ. Но вместо них внезапно или нет, тут уж решать вам приходит. А впрочем, обо всем по порядку. 20-е место. В начале осени этого года Ваня Дмитриенко представил новый трек «Почерк». В нем влюбленный парень пытается завоевать внимание девушки всеми доступными способами. От проникновения в сны до готовности спустить все деньги с карты, лишь бы она была рядом. Полноценного клипа на песню «Почерк» пока что нет, но Ваня Дмитриенко по традиции представил несколько коротких роликов перед релизом трека. И вот один из них успел стать поводом для многочисленных шуток в интернете. В нем Ванечка сидит в очень маленькой синей комнате. И в комментариях иронизировали, что вот именно так в будущем будут выглядеть квартиры. Знаете, думаю, Ване Дмитриенко такой метраж точно не грозит. Ибо незадолго до выхода этого трека 20-летний Ванечка попал в Книгу рекордов России как самый молодой сольный исполнитель, собравший Лужники. А это ни много ни мало 70 тысяч человек. Так что на двушку в Москве Ваня себе точно уже заработал.
2: 20 место.
3: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: А у нас на очереди настоящая королева румынской поп-сцены, невероятная Инна. Она не только покоряет мировые чарты, но и активно занимается благотворительностью, спасая бездомных животных. Но сегодня мы говорим о любви, о страсти. Инна известна тем, что умеет передавать атмосферу жаркого лета даже в самый холодный день. И в этой песне она обращается к своему Моренито, смуглому красавцу, от которого невозможно оторвать взгляд. Моренито, ми Моренито. «Нито байла коминго» зовет она. И мы просто не можем устоять, когда в тексте звучит признание в том, что этот парень сводит с ума. Мы понимаем, Инна снова попала в самое сердечко. Включаем громче, танцуем и заряжаемся этим вайбом.

0: 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Когда я говорю о том, что все песни написаны о любви, я, конечно, имею в виду, что любовь – это чувство многогранное, разноплановое, и любить можно вообще много чего. Но песня «До тебя» исполнительницы Заполя, Полины Запольской, это искреннее, светлое музыкальное признание в любви, той самой любви, которая передает трепетное ощущение первой настоящей влюбленности. Если вы еще этого не испытывали, или испытывали уже очень давно, у вас есть возможность прямо сейчас ощутить, каково это.
2: 16 место.

14-ю строчку попадает трек, который вышел весной, аккурат 1 мая, создавался зимой, в период, когда люди острее всего ощущают одиночество и уязвимость, ну а в топы чартов попал осенью, в самое красивое и уютное время года. «Моя Мишель» и трек «На малиновой луне». Эта композиция как настоящий побег от серых будней. Нас как будто бы уносит на эту самую малиновую луну. Место, где не работают законы физики, а есть только двое и их чувства. Мы с тобой на малиновой луне, и нам так хорошо вдвоем. Вот звучит как метафора идеального мира, созданного только для влюбленных, где нет чужих глаз и лишних слов. В общем, если вы очень давно хотели попасть куда-нибудь в сказку,

И завершает первую десятку потрясающий по энергетике girls band Кэтси с треком Animal. Эта песня как дерзкий поп-манифест о дуализме человеческого характера. Она исследует контраст между глянцевой, такой сдержанной версией себя, которую человек демонстрирует обществу на работе, на учебе, и дикой, раскрепощенной внутренней энергией, которая вырывается наружу на свободе. Группа призывает слушателей отбросить чужие ожидания и не бояться выпускать свои инстинкты. Так что не сдерживайте себя.

0: 10 треков уже в истории. Вспоминаем тех, кто отзвучал. 20 место. Ваня Дмитриенко. «Почерк».
1: Да, пока ты спала, я проникал в твои сны.
0: На 19 строчке. Инна Маринито. 18 строчка. Биби Рекса. «One Day». На 17 строчке. Алекс Уоррен. «Fever Dream». 16 место. «За поле до тебя». На 15 месте. Мерк Кремон, Сирена Бранкейл и The Colors. «Парнито». 14 строчка. «Моя Мишель на малиновой луне». Строчки. «Не обойка», «Экспонат».
2: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках.
0: 12 место. Гаязов с Бразерс. «Санта-Лючия».
3: Мы тут

Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. За будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Об этом накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Говяды Агро, пишет Белта. Глава государства поручил взять ситуацию в хозяйстве на контроль. Александр Лукашенко пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство.
2: Ни один из начальников не ждал. Я же знаю, что такое говяда, я знаю вот этот медвежий угол. Поэтому не ездить же там, где все хорошо. Надо посмотреть там, где и совсем плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать. У вас люди хорошие.
3: Руководитель.
2: Наводите порядок. Хорошо. Здесь чуть-чуть дисциплины не хватает. У вас есть все, даже зарплата. Слушай, по $1000, это у нас передовые хозяйства получают. И хорошо, пусть получают. $1000 это нормально, чтобы было и у всех.
1: В Могилеве накануне прошел пресс-брифинг, посвященный подготовке к Республиканскому единому дню безопасности. Представители экстренных служб, милиции, медицины и Красного Креста рассказали, как регион встретит 24 сентября. Основные события развернутся в областном центре, Бобруйске и всех районах области. Ключевыми площадками для учений станут главный корпус БРУ и торгово-развлекательные центры. В ТЦ пройдут внезапные проверки без предупреждения персонала и посетителей. Накануне в средней школе номер 4 имени Лазаренко в Могилеве открыли первый налоговый класс. В Могилевской области это уже второй профильный класс. Первый год назад открыли в Бобруйске. Новый класс поможет сформировать у школьников основы налоговой культуры и повысить финансовую грамотность. Их будут обучать базовым принципам работы экономики и пониманию роли налогов в жизни государства и общества. И в завершение. Могилев накануне впервые принял семейный праздник «Бульбафест». Главным пунктом программы стал кулинарный баттл. Лучшие кулинары, предприятия, организации города соревновались в приготовлении блюд из картофеля. Гостей также ждали шедевры декоративно-картофельного искусства и конкурс скульптуры с бульбы. Финальным аккордом фестиваля стал бесплатный кинопоказ фильма «Драники». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +19.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает для вас самое лучшее напоследок. А Минздрав предупреждал. Могла бы я сказать про эту композицию, и ведь вы уже догадались, что это Саян с треком Мальборо. Атмосферно, дымно, тягуче, по-вечернему. Ну вот любой эпитет довольно точно описывает эту песню. Но людям вообще нравится такая сигаретная тема. По-моему, у группы Нэнси был похожий успех. Правда, марка там не звучала, но про дым сигарет с ментолом помнит каждый, кому за 30. Так что нет ничего удивительного, что у поколения

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
2: Медуза и Генри Кэмомайл. Парни из Милана, которые не раз доказывали, что умеют создавать гимны, под которые танцует весь мир. «I don't wanna go home» очень точно описывает ночь, полную энергии, света, людей, с которыми ты чувствуешь себя на одной волне и готов остаться с ними до рассвета, лишь бы не прерывать эту магию. Наверное, это история для тех, кто живет моментом и очень не хочет, чтобы этот момент когда-нибудь заканчивался. Оставайтесь с нами в эфире «Медуза» и Генри Кэмомайл. «Don't wanna go home».
3: Восьмое место.

0: очереди наш белорусский исполнитель, который доказал, что упорство и талант – это пропуск в мир музыки и шоу-бизнеса. Кирилл Ермаков, он же Лирик, с треком «Аутентичная». Кстати, как признался сам Кирилл в своих социальных сетях, припев будущей композиции был готов еще в 2019 году. Артист возвращался периодически к наброску, но никак не мог его дописать. Несколько раз полностью менял и куплеты, и инструменты. И даже думал навсегда оставить этот трек в черновиках. И как же здорово, что не оставил. Слушаем.
1: Седьмое место.

0: 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Искренность, которую невозможно подделать. Это про Мэри Гу и ее композиция «Настоящие». Маша всегда пела о том, что волнует каждого, и эта песня как возвращение к истокам, к той самой девочке, которая смотрела на мир широко открытыми глазами. В песне звучат слова «Помнишь, мне 7, и кружит мир вокруг, как карусель. И я уже точно решила, не буду как все». Это манифест сохранения своей уникальности, ловли момента. И очень здорово, что Мэри продолжает создавать музыку, которая дает силы быть собой. Так что, если вы цените ностальгические, честные тексты, которые остаются в сердце надолго, этот трек для вас.
2: Четвертое место.
3: По

0: Прежде чем мы перейдем к нашей тройке лидеров, вспомним, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Ваня Дмитриенко, «Почерк».
1: Да, пока ты спала, я проникал в твои сны.
0: На 19 строчке Инна Маринито. 18 строчка Биби Рекса, «One Day». На 17 строчке Алекс Уоррен, «Fever Dream». 16 место «За поле до тебя». На 15 месте Мерк Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors, «Парнито». 14 строчка «Моя Мишель на малиновой луне».

0: Пятая строчка Кэлвин Харрис и Джази Satisfy. На четвертом месте Мэри Гу «Настоящие». Ну и традиционно все самое вкусное мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров впереди. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Песня, чей успех был предсказан, предрешен и продолжает магическим образом даже спустя полгода после релиза воздействовать на аудиторию. Вот в чем секрет? А я не знаю. Опыт, талант, коммерческие вложения — тут, пожалуй, все. Ну и какая-то удивительная энергия, которая буквально заставляет подпевать, даже если не хочется. Баинди, Хчо и Мот. Шаде.
2: Третье место.

0: Мы практически у вершины нашего чарта, и на очереди Teddy Swims. А знаете, ничего удивительного, ведь Teddy обладает одним из самых узнаваемых соловых голосов в современной музыке, и его недавние номинации на Грэмми тому подтверждение. Ну а в песне «Mr. Know It All» он обращается к человеку, которого мы все хорошо знаем. Вот такой любитель всех поучать. Наверняка у каждого есть такой знакомый, который знает, что понимает в этой жизни абсолютно все. Но знаете что? Даже таким умникам важно напоминать о том, что любовь важнее любых умных слов.
1: Второе место.

И завершаем наш музыкальный марафон мы абсолютным хитом. Без изменений остается наш Олимп. Здесь по-прежнему французский продюсер Хюгель и Майл Энджел и легендарная американская певица Ультранате с бенгером этого лета «Moving to the Sun». Эдакая метафора пути к лучшей версии себя, к радости и к свободе. Это гимн оптимизму, энергии и бесконечному движению вперед. В общем, вместе шагаем навстречу солнцу. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покорила я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды. 1, 2,

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов таможенной службы с 35-летием со дня ее образования, пишет Белта. Глава государства адресовал особые слова признательности ветеранам, которые заложили прочный фундамент современной таможенной службы, передав лучшие традиции молодому поколению. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, добра и мира, успехов и новых достижений во имя процветания Беларуси. Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу Российской Федерации сегодня. Голосование проходит до 20:00 по местному времени. В Могилевской области работают две площадки. В Могилеве в лицее Белорусско-Российского университета и в Бобруйске в Центре дополнительного образования детей и молодежи. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина России. В преддверии Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, ожидается всплеск звонков от имени ФСЗН. Мошенники могут обещать пенсионерам праздничные выплаты, выманивая для их оформления персональные данные или коды из СМС, предупредил начальник управления противодействия киберпреступности УВД Могилевского облсполкома Роман Романенко. Также он сообщил, что за неделю в Могилевской области зарегистрировано 35 киберпреступлений.
2: Жители региона потеряли около 90 тысяч рублей. При этом благодаря профилактической работе удалось сохранить бобруйчанке более 11 тысяч рублей, которая уже находилась под влиянием злоумышленников. Мошенники продолжают играть на страхе и доверии, звонят от имени банка, милиции, налоговой и сообщают, ваши деньги не задекларированы. Дальше угрозы, конфискации, предложение перевести средства на безопасный счет. Запомните, никаких безопасных счетов не существует, а сотрудники государственных органов не просят сообщать коды из СМС. Услышали подобный звонок? Незамедлительно прекратите разговор и проверьте информацию.
1: В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября. Это можно сделать через ЕРИП, на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость и земельные и транспортные налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение, отметили в МНС. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 20. Новости.
3: Привет, побед! Слушай, я поздравляю, поздравляю и слушай.
4: Вот и наступил час дня, и это хорошая возможность. Возможность передать привет или поздравления. Ведь с этой минуты у микрофона с вами Евгений Шутов, и вместе со мной стартует программа «Привет в обед», где будут звучать не только хиты, но и ваши приветы и поздравления, которые вы отправите мне на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56-86-176 через код 44. Всех приглашаю сделать радиоприемники громче, а то вдруг вам тут привет передадут, а вы не услышите. В общем, программа «Привет в обед» начинается.
3: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Я уже успел получить от вас сообщение с вашими приветами и поздравлениями. Давайте сразу их и зачитаю. Вот у нас поздравления. Поздравляют с 19-летием дорогого сына Цветкова Данилу. Родной, с днем рождения. Желаю тебе успехов во всех делах и начинаниях. Отличного настроения и удачи по жизни. Будь счастлив. Это написала нам Ольга. Идем дальше. Сообщение от Инны. Доброго дня. Лучшие ведущие и все слушатели радио Могилев. Передаю самый душевный привет любимому мужу Валерию. Я с самого утра жду тебя. Люблю тебя бесконечно. Обнимаю крепко и целую нежно. Твоя любимая я. Это сообщение от Инны. Ну и еще одно сообщение. Здравствуйте. Передаю привет Светке Гелем и желаю ей хорошего дня. От абонента, чей номер заканчивается на 32. Друзья, я напоминаю, что номера для ваших сообщений — это короткий номер 9940 и наш студийный вайбер +375 44 56 86 176.

0: 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Ну а программа «Привет в обед» продолжается. И вот уже вижу даже сообщение от наших постоянных слушателей. Это сообщение от Дмитрия, деревни Цезарева. Вот «Привет в обед» летит из деревни Цезарева в адрес всех жителей. Гришанович Виталию, который ремонтирует кухню. Петру Нестерович, который отдыхает, набирается силы. Николай Евдокимович, который продолжает отмечать свой профессиональный праздник. И я покосил траву. Надеюсь, последний раз в этом году, написал Дмитрий. Что ж, вижу, Цезарева живет полной жизнью. Я вам действительно желаю, чтобы это был последний вас покос в этом году. Ну и идем дальше. Сообщение от Светланы. Здравствуйте, любимая радиостанция. Спасибо за хорошее настроение и хочу передать привет своему мужу Станиславу, который сегодня трудится на даче. Сил тебе и терпения. Как освобожусь, сразу приеду к тебе. Ну и еще одно сообщение. Вот Ирина передает привет подруге Татьяне. Друзья, ну а я обращаю ваше внимание, что до конца часа остается совсем мало времени, поэтому торопитесь отправить свое сообщение с приветом или поздравлением на короткий номер 9940 или на студийный Viber плюс 375-44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ну что, друзья, программа «Привет в обед» завершается. Надеюсь, что каждый успел передать привет или поздравление, потому что вернется эта возможность уже к вам только завтра. В это же время на волнах радио Могилев. И вот мне только что буквально прилетел еще один привет. Успели, как говорится, давайте сразу читаю. Передаю привет своей любимой жене Оле, которая сейчас на высоте 2 метра занимается дизайном фасада нашего дома. Дорогая, будь осторожна и внимательна, я тебя люблю. Твой муж Олег. Вот, отлично. Что ж, друзья, ну я с вами прощаться не буду. В этом части зачитывал ваши приветы и поздравления Евгений Шутов, но на час оставлю вас наедине с хорошей музыкой. Уже в 15 часов вновь прозвучу из ваших радиоприемников, так что не переключайтесь, хорошее музыкальное сопровождение дня вам обеспечено.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Продажи белорусских пилет за январь-август выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович в интервью Белта. За 8 месяцев этого года на внутреннем и внешнем рынках лесхозы реализовали более 72 тысяч тонн пилет, что практически на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за санкций ставку сделали на развитие внутреннего потребления. Беларусь и Уругвай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, пишет Белта. Стороны обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений, включая политический диалог и сотрудничество в гуманитарной сфере. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, также подписан меморандум о культурном и художественном сотрудничестве. Что такое вирус папилломы человека и почему он все чаще на слуху у людей? На сегодняшний день это наиболее распространенный вирус-возбудитель инфекции репродуктивной системы. Медики говорят, что вакцинация против вируса папилломы человека показана всем, поскольку вирус распространен среди людей и каких-то других способов защиты от данного вируса нет. Поэтому вакцинация – это единственный способ получить защиту на будущее, отметила главный врач Могилевской детской поликлиники номер 4 Анна Бараночникова.
2: Мы, как педиатры, говорим о том, что вакцинация – это залог здоровья в будущем. Это вклад в здоровье любой девочки в будущее. В том возрасте, когда она будет рожать, когда она будет создавать семью, когда все заболевания могут проявиться. Поэтому для меня, как мамы девочки, этот вопрос всегда был актуален. И я вакцинировала своего ребенка еще до поступления бесплатной вакцины. Конечно, хочется пожелать, чтобы каждый из родителей проанализировал информацию. Если какие-то есть вопросы, подошел к врачу-педиатру, к акушеру-гинекологу, посоветовался, выяснил все возможные вопросы.
1: 27 сентября в областном центре пройдет Могилевский международный марафон. Трасса пройдет по улицам и дорожкам парка. Начало двух забегов в 2,4 километра в 10 часов. В 11 часов участники побегут на дистанции 10, 21 и 42 километра. В 11.10 старт семейного забега. Участники стартуют от физкультурно-оздоровительного центра H2O. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
4: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличить в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил накануне в Шкловском районе при посещении фермерского хозяйства «Диана», пишет Белта. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Президент отметил, что надо договариваться на крупные поставки с покупателями в крупных городах России. Есть сезонная потребность картофеля и, например, в Узбекистане.
1: Ну, а почему бы вот не взять Ленинградскую область, договориться и полностью их обеспечивать? Надо им там 200 тысяч тонн или 2 миллиона тонн. Мы знаем, что нам надо произвести столько, и стабильно мы можем туда поставить. Мы должны больше возделывать картофель в Беларуси. Ну, с узбеками, мы же раньше, помнишь, грузили в Шклове картофель вагонами и отправляли в Узбекистан. И вот Мирзиёев был, говорит, нам картошка нужна. Мы можем грузить и по старым маршрутам туда отправлять, тем более, как ты говоришь, косяки их ты уже знаешь. Но надо увеличивать объемы. Поэтому правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель. Но сразу встанет вопрос семян. Оказывается, и семена есть. Нам момент сейчас, я же говорю, что да, санкции – это момент возможностей. Посевы, как угодно вы думаете, ну что за бульбаши, которые картошку не производят. Ну что такое 22 тысячи гектар? Это ничто для страны.
0: Более 60 наименований снеков запретили к ввозу и обращению на рынки Беларуси в этом году, пишет Белта. С начала года выявлены нарушения по маркировке. Продукция, не соответствующая требованиям регламентов ЕАЭС, запрещена к реализации. Актуальная информация размещена в ресурсе «Опасная продукция» в телеграм-канале Госстандарта. Потребителям советуют внимательно изучать маркировку. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Это в первую очередь торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные учреждения, спортивные объекты, а также объекты с пребыванием детей. Основное внимание будет уделяться подготовке населения и отработке полученных знаний на практике. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. И в завершение. В Могилеве появится новый автобусный маршрут. С 21 сентября по улицам города начнет курсировать автобус номер 42. Маршрут – проспект 17 сентября, улицы Пысина, Кулешова, Белынского-Бирули и проспект 17 сентября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, сейчас в Могилеве плюс 21.
2: Ну что, я снова с вами. Мой перерыв завершился. Я надеюсь, что за этот час вы тоже успели немного отвлечься от дел, пообедать или просто сделать паузу. Ну а теперь продолжаем наш день. Евгений Шутов снова с вами. Впереди еще несколько часов, поэтому не торопимся, включаем хорошую музыку и двигаемся дальше вместе на волнах радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. Во вторник и среду облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западной четверти, местами порывистый. Температура воздуха во вторник ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. В среду ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

Есть такая особенность, когда мы долго сидим за одним делом, иногда достаточно просто встать и пройтись пару минут, чтобы голова заработала немного лучше. Даже если никаких великих мыслей после этого не появилось, зато можно размять ноги и посмотреть в окно. Так что, если давно не вставали с своего места, считайте это официальным разрешением на небольшую паузу.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.

0: Знаете, иногда самый простой способ немного изменить настроение — это изменить то, что вы обычно делаете по привычке. Пройти сегодня другой дорогой, взять вместо привычного напитка что-нибудь новое, включить музыку, которую давно не слушали. Вроде бы мелочи, а день уже ощущается немного иначе. Не обязательно каждый раз придумывать что-то большое и необычное. Иногда достаточно небольшого изменения, чтобы привычный день стал интереснее. Ну, а мы продолжаем этот день вместе с вами на волнах Радио Могилев.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: в Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает увеличить в Беларуси площадь под картофель. Об этом он заявил накануне в Шкловском районе при посещении фермерского хозяйства «Диана», пишет Белта. Александр Лукашенко также заявил, что в рамках страны под расширение посевов не проблема купить из десяток хороших импортных комбайнов для уборки картофеля.
2: Купить десяток таких комбайнов для нас сегодня не проблема. Но есть гомельские хорошие. Но это может уже очень хороший. Но хороший гомельский, хорошо. Немножко подкрутим гомель за зиму. Где-то что-то добавить, скажи, где там надо подработать. Мы сделаем еще чуть-чуть лучше комбайн. Но уже все есть. Никто не запрещает импортный. Покупайте, если деньги есть. И если у тебя 100 центнеров урожайность. Ну а зачем покупать на 40-50 урожайность? У нас свои хорошие комбайны. Ну... Вот этот комбайн, он уже 100 центнеров убирает запросто. То есть мы уже дошли до этого уровня. Ну, может, надо поработать где-то еще по качеству. Качество надо подтягивать.
1: Будет самой большой ошибкой податься на провокацию. Министр информации Дмитрий Жук высказал мнение, нужно ли закрывать YouTube в Беларуси, сообщает Белта. Министр подчеркнул, что платформа недружественная, но решение должно быть выгодно государству и принято тогда, когда это необходимо обществу. Белорусские СМИ научились работать в этих условиях и держат аудиторию. Контроль информационной среды на территории страны не вызывает сомнений. Все инструменты есть. В Беларуси в лесную отрасль приходит все больше женщин. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович, пишет Белта. В отрасли трудится 79% мужчин, остальной процент – это женщины. С каждым годом на профильные специальности в учреждения образования поступает все больше девушек. Они занимают 50% и больше от общего числа учащихся. Уже сегодня можно объективно прогнозировать, что процент девушек в отрасли со временем станет еще выше, отметил министр. Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября, сообщает Белта. Вакцинация проводится в традиционные сроки – октябрь-ноябрь, чтобы успел выработаться иммунитет. Привиться раньше можно на платной основе, если вакцина есть в учреждении здравоохранения. Вакцина закуплена, первые партии проходят контроль качества и к концу сентября поступят в организации здравоохранения. Медики начнут приглашать на вакцинацию людей из групп риска. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18, сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Ну что, продолжаем воскресенье, на часах уже 16.03, впереди еще достаточно времени, поэтому не будем заранее считать часы до понедельника. Воскресенье вообще хороший день для того, чтобы никуда не торопиться. Можно спокойно закончить свои дела, встретиться с кем-то, выбраться на прогулку или просто остаться дома, ничего не доказывая миру. И при этом для любого из этих дел подойдет музыкальное сопровождение радио Могилев, так что, друзья, делайте громче. Евгений Шутов у микрофона, с кем не слышали, с тем говорю привет-привет.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо. Включаю радио Могилев.

это рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Есть одна типичная воскресная ситуация. Вот весь день думаешь, что еще успеешь сделать, а потом внезапно понимаешь, что уже 4 часа дня. Но на самом деле это не значит, что день закончился. До вечера еще несколько часов, и их совершенно не обязательно заполнять делами. Можно оставить время на то, чтобы что обычно откладывается. Вот, например, хороший фильм, прогулку, встречу или просто спокойный ужин. Так что, друзья, не спешим. Воскресенье дано нам для отдыха. Этим и будем пользоваться.
1: Радио Могилев.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Знаете, почему у некоторых людей дома постоянно теряются шариковые ручки? А вот потому, что ручка — это один из тех предметов, которые мы кладем на секунду куда-то, куда угодно, там, на холодильник, под бумажки, в карман куртки, рядом с компьютером, а потом начинается расследование. Причем обычно ручка находится в самом очевидном месте, просто мозг ее уже не ищет, потому что мы помним не то место, куда положили предмет, а то, где, как нам кажется, он должен лежать. И применимо это не только к ручке, но и к любому маленькому предмету. Так что, если сегодня потеряли что-то небольшое, сначала проверьте самое нелогичное места.

0: Могилеве 17 часов.
1: Обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во время рабочей поездки в Шкловский район напомнил, что завершение уборки зерновых – это только полдела. Впереди еще много работы, пишет Белта. Глава государства посетил фермерское хозяйство «Диана», которое специализируется на выращивании картофеля. «Не потому приехал, чтобы посмотреть, как ты хорошо работаешь. Мне постоянно об этом докладывают», – сказал Александр Лукашенко в адрес главы хозяйства Владимира Малиновского.
2: Важно, чтобы эту тему актуализировать. Угу. И главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка у нас даже середина. Ну, посередина только. А дальше борщевой набор, все виды культур. У нас картофель отдельно, у нас еще льнотреста в поле, у нас еще кукуруза, кукуруза на силос, кукуруза на зерно, но это там позже и свекла. У нас еще море работ.
1: Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу Российской Федерации сегодня. Голосование проходит до 20:00 по местному времени. В Могилевской области работают две площадки. В Могилеве в лицее Белорусско-Российского университета и в Бобруйске в Центре дополнительного образования детей и молодежи. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность гражданина России. 4 человека потерялись в лесах Беларуси, сообщили в областном управлении МЧС. В нашем регионе сообщение о потерявшейся в лесу возле деревни Славковича Глузского района женщине поступило накануне вечером. Для поиска задействовали 8 единиц техники и 27 человек. Около 18:00 женщину обнаружили работники МЧС. В медицинской помощи она не нуждалась. 27 сентября в областном центре пройдет Могилевский международный марафон. Трасса пройдет по улицам и дорожкам парка. Начало двух забегов 2,4 километра в 10 часов. В 11 часов участники побегут на дистанции 10, 21 и 42 километра. В 11:10 старт семейного забега. Участники стартуют от физкультурно-оздоровительного центра H2O. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: С кем не слышались, говорю привет-привет. У микрофона по-прежнему Евгений Шутов и на часах уже 17:02. А выходной постепенно подходит к своей приятной части. Это то, и когда уже никуда особенно не надо торопиться, можно спокойно заняться своими делами, встретиться с друзьями, куда-нибудь выбраться или вообще оставить планы на потом. И самое приятное, что до конца дня еще достаточно времени, так что если сегодня вы собирались что-нибудь сделать для себя, самое время вспомнить, что именно. Ну а Радио Могилев будет вместе с вами.

Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +13, +18. Наши хиты.

Вот интересно, почему, когда мы куда-то опаздываем, кажется, что абсолютно все начинает происходить не вовремя. Именно в этот момент медленно закрывается дверь лифта, впереди попадается человек, который идет со скоростью 1 метр в секунду, точнее, в минуту, в секунду, это, наверное, быстро будет. А вот светофор словно специально решает проверить наше терпение. Хотя, конечно, никакого заговора нет, просто когда мы торопимся, мы начинаем замечать каждую такую мелочь. И поэтому сегодня, если вы куда-то спешите, главное, не вступайте в переговоры с светофором, он все равно вам не уступит.

Ну что, друзья, мое эфирное время завершается. Спасибо всем, кто провел эти часы вместе со мной. С вами на волнах Радио Могилев был Евгений Шутов. Ну а дальше оставляю вас наедине с хитами. Так что причин переключаться нет. Всем желаю хорошего вечера, отличного настроения. И говорю уже традиционное пока-пока.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. За будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Об этом накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Говяда, Грапишет, Белта. Глава государства поручил взять ситуацию в хозяйстве на контроль. Александр Лукашенко пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство.
2: Ни один из начальников не ждал. Я ж знаю, что такое Говяда. Я знаю вот этот медвежий угол. Поэтому не ездить же там, где все хорошо. Надо посмотреть там, где и совсем плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать. У вас люди хорошие.
3: Руководитель.
2: Наводите порядок. Хорошо. Здесь чуть-чуть дисциплины не хватает. У вас есть все. Даже зарплата. Слушай, по $1000 это у нас передовые хозяйства получают. И хорошо, пусть получают. $1000 это нормально, чтобы было и у всех.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе вооруженных сил США поручил переоборудовать триумфальную арку, которая строится в Вашингтоне, в военный комплекс, способный размещать БПЛА и снайперов, пишет Белта. Преобразование осуществляется в целях национальной безопасности. Военный комплекс будет предназначен для размещения и хранения большого количества дронов, а также для обеспечения возможности их оперативного применения. В Могилеве накануне прошел пресс-брифинг, посвященный подготовке к Республиканскому единому дню безопасности. Представители экстренных служб, милиции, медицины и Красного Креста рассказали, как регион встретит 24 сентября. Основные события развернутся в областном центре, Бобруйске и всех районах области. Ключевыми площадками для учений станут главный корпус БРУ и торгово-развлекательные центры. В ТЦ пройдут внезапные проверки без предупреждения персонала и посетителей. И в завершение. В Могилеве появится новый автобусный маршрут. С 21 сентября по улицам города начнет курсировать автобус номер 42. Маршрут – проспект 17 сентября, улицы Пысина, Кулешова, Белоницкого-Бирули, проспект 17 сентября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 19.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. Во вторник и среду облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западной четверти, местами порывистый. Температура воздуха во вторник ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. В среду ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +13, +18.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +13, +18.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

назди, небо хоч чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца, дважды, а может и больше. Город

Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +13, +18.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха днем +13, +18.
1: Радио Могилев.

21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +13, +18.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха днем плюс 13, плюс 18.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Наши хиты.

21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха днем +13, +18.